вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц диапазон FM. Наши передачи выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 8 мая 2026 года. Эту программу подготовила Жанна Габибова.

0: Священная война. Слова Лебедева-Кумача. Музыка Александрова. Завтра, 9 мая, День Победы в войне над фашистской Германией. Более 80 лет прошло с тех пор. Трудно далась нам эта победа. Мы выгнали оккупантов с нашей земли. Но нам все еще больно сознавать, что многие из нас лишились отцов и матерей в этой войне. Вначале прослушаем последние новости.
1: В Чувашии атаки ракетами и дронами. Открыты 3 пункта временного размещения. Школы перевели на дистант. Впервые ракетная опасность в Ханты-Мансийском округе. Сирены в Екатеринбурге, Саратове, Казани. В выходные над Москвой сбили 24 дрона. Один попал в здание. В Брянской области из-за беспилотника пострадали 7 работников Мираторга. Кремль объявил об одностороннем перемирии с 8 на 9 мая и пригрозил массовым ракетным ударом по Киеву в случае попытки срыва Дня Победы. Дипломатам и жителям рекомендовано уезжать. Зеленский. Украинские дроны могут прилететь на парад. Сегодня день тишины. С этого момента будем действовать зеркально. Операторы предупредили о праздничном отключении мобильной связи в Москве и Подмосковье. Утром отключили полностью, вскоре включили опять. Премьер Финляндии Орпо. Понимаем необходимость Украины в самообороне, но залетающие дроны на нашу территорию неприемлемы. Власти Екатеринбурга готовы передать военкоматам помещение культурных учреждений на случай мобилизации. Трамп сообщил Путину, что сделка по Украине уже близка. Ушаков. С американцами обсуждается целый ряд масштабных инициатив. Дугин. Надежд на Трампа больше нет. МИД опроверг возможность применения ядерного оружия на Украине. В Финляндии, Эстонии, Литве и Польше учения. Швеция запустила военный спутник для слежки за Россией. Германия модернизирует крупнейший автомобильный порт для переброски техники на случай войны и планирует завершить формирование танковой бригады в Литве до конца следующего года. Австрия выслала 3 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Российское посольство пообещало жесткую реакцию. Британия расширила антироссийские санкции еще на 18 пунктов. The Guardian. Представители НАТО проводят встречи с режиссерами и продюсерами для запуска военной пропаганды в кино. В центре Лондона появилась статуя авторства Бэнкси. Мужчина с застилающим ему глаза флагом. Народное название – слепой патриотизм. Трамп Конгрессу. Война с Ираном закончена, но угроза от него все еще значительна. Новое иранское предложение неприемлемо. По пути из Ирана можем взять под контроль Кубу. Сразу после этого объявлено о начале операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Трамп обещает стереть Иран с лица земли в случае обстрелов с его стороны. Взаимные обстрелы уже начались. Израиль. Война с Ираном скоро возобновится. Моди поддержал операцию и осудил иранскую атаку на Эмираты. Там пострадали индийцы. Минэнерго США запросило 100 миллионов на усовершенствование противобункерной ядерной бомбы. Пентагон договорился с 8 IT-компаниями о боевом применении ИИ-технологий. Вашингтон продаст оружие Катару, Кувейту и Эмиратам еще на 8,5 миллиардов долларов. Израиль закупит американские истребители на 119 миллиардов. Жертвами израильских ударов по Ливану стали больше 2600 человек. Ранены 8 тысяч. Ультраправому министру Бен-Гвиру жена подарила на день рождения торт с виселицей. Намек на принятый националистами закон о смертной казни для палестинских заключенных. Четверть российских компаний сокращают персонал. Опора России сообщает о снижении оборота малого и среднего бизнеса на 16%. Главная проблема – падение спроса. Птицефабрики по той же причине просят установить минимальные цены на яйца. Росстат понизил коэффициент неравенства, изменив методику расчета. Голикова. За 5 лет уровень бедности снизился в 1,5 раза. Сказались пособия для семей с детьми. РБК вычислил, чтобы накопить 5 миллионов за 5 лет, нужно зарабатывать 380 тысяч и откладывать по 60 тысяч каждый месяц. Тот же портал. Прирост новых средств на вкладах физлиц почти остановился. Силуанов призвал граждан не держать кубышку под подушкой. Набиуллина. Единственный источник финансирования экономики, практически единственный, это сбережения. Вскоре выяснилось, 6 из 10 банков вложили в фондовый рынок от 70 до 130% депозитов. Путин подписал закон об игорной зоне в Республике Алтай. За 10 лет зарплаты неквалифицированных рабочих выросли втрое, до 52 тысяч рублей. Больше половины компании испытывают дефицит рабочих и инженеров. Headhunter. Почти 40% граждан перерабатывают минимум раз в неделю. неделю. Коммерсант цитирует гендиректора компании Optimal Lock. «Для меня нет такого понятия, как переработка. Это дисциплина и исполнение обязанностей». В этом году количество заявок на переобучение выросло на треть и превысило 84 тысячи. Число самозанятых в прошлом году увеличилось на четверть, до 15,5 миллионов человек. Частичную занятость с посменной оплатой стали предлагать в половину чаще. Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» X5 Group контролируется олигархом Фридманом, поглотила крупнейшего в Поволжье поставщика продуктов ВКТ. ВТБ завершил присоединение Почта Банка. Турция фиксирует падение импорта из России почти на четверть с начала года. Продажи отечественных шин снизились почти на 20%. Лифтовые заводы загружены лишь на две трети из-за кризиса на рынке новостроек. К концу года ожидается спад еще на 40%. 84% молодежи хотят возвращения ушедших западных брендов. Опрошено 2000 респондентов в разных городах. Российский рынок препаратов от ожирения утроился – 17 миллиардов рублей. Избыточным весом страдают две трети граждан. Трамп приказал вывести 5000 военных из Германии в связи с ее позицией по Ирану. Писториус, Макрон и Стармер вновь призвали к независимости Европы от США. Лидер непокоренной Франции Меланшон объявил, что пойдет на выборы, и призвал объединяться с испанским Санчесом против США и Израиля. Армения и Великобритания заключили стратегическое партнерство. В Ереван прилетел Зеленский. Алиев: «Мы с Арменией учимся жить в мире, но Европарламент его саботирует своими резолюциями». Макрон похвалил Армению за избавление от статуса российского сателлита. Медведев комментирует: «Безмозглые русофобы, отлично знающие русский, беседуют на плохом английском из-за своей ущербности». Он же сравнил обстановку в мире с 1914 годом. Захарова: «США буквально насильно выдает гражданство детям российских дипломатов». В Новосибирске двух ученых-физиков приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену. Предварительно из-за статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. После выхода Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, оставшиеся страны-участницы договорились увеличить добычу. Глава ExxonMobil прогнозирует дальнейший рост цен. Россия впервые за год отправила танкер в Японию. Индия нарастила импорт российского коксующегося угля еще на 7% в первом квартале. Трамп: «С нетерпением жду встречи с Си. Напомню ему о нашем лидерстве в искусственном интеллекте». Пекин тем временем запретил исполнять американские санкции против 5 своих нефтекомпаний. Их обвиняют в покупке иранской нефти. South China Post: «Сняв запрет на торговлю оружием, Япония навязывает фрегаты и подлодки Индонезии и Филиппинам». Китайский МИД: «Японский неомилитаризм поднимает голову. Пора вспомнить о токийском трибунале». Издание Wired: «Организация, связанная с OpenAI, запустила кампанию по очернению Китая с помощью блогеров. Россия и Никарагуа ратифицировали соглашение о военном сотрудничестве». Wall Street Journal: «Тайвань перехитрил Китай в дипломатической войне. Президент Лай Цинде все-таки сумел посетить африканскую страну Эсватини, несмотря на противодействие КНР». Нью-йоркские миллиардеры возмутились предложением Мамдани ввести налог на сверхприбыли и роликом, записанным у дома олигарха Гриффина. Сам Мамдани успокоил: «Гриффин – ценный работодатель и бизнес-лидер. Между тем, 2 миллиона американцев ищут работу по полгода и платят рекрутерам по 10 тысяч долларов, чтобы найти место». Белого дома опять стрельба. Первомай отметили в 140 странах. Шествия прошли в Берлине, Софии, Маниле, Ереване, Стамбуле, Коломбо, Сеуле. В Южной Корее впервые за 63 года 1 мая объявлено выходным днем. Семья владельцев Самсунга заплатила рекордный налог на наследство – 8 миллиардов долларов. Тем временем в Сеуле провели состязания по короткому дневному сну. Среди победителей – офисный работник, который спит не больше 3 часов. Американская Oracle уволила 30 тысяч сотрудников. Их заменил искусственный интеллект, который перед этим они сами и обучили. 3000 рабочих мест сокращает косметический гигант Estée Lauder. Amazon переходит на найм через ИИ, чтобы исключить человеческий фактор. В Китае взрыв на заводе фейерверков. 26 погибших и 60 пострадавших. Руководство задержано. В Турции за 5 лет количество сверхбогатых удвоилось, зато коэффициент фертильности упал до 1,4. Для борьбы с депопуляцией власти запускают программу с опорой на традиционные цели. Заботясь о репродуктивном здоровье женщин-волонтеров, администрация Туапсе запретила им убирать мазут с пляжей. Хинштейн: «Аборты не должны быть такими же доступными, как чистка зубов. Каждый 7-й гражданин против брака близкого с человеком иной национальности». Песков разъяснил призыв Путина не зацикливаться на запретах. «Гражданам просто должным образом не объясняют, зачем нужны эти запреты». Представитель синодального отдела РПЦ Кипшидзе: «Когда мобильный интернет отключается, это должно наталкивать на мысль о хрупкости человеческой цивилизации».
0: День Победы. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историка она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная для советского народа Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить без огромных потерь. День Победы в войне над фашистской Германией является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек. Применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий. От 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов. Судьба всей Второй мировой войны решалась на советско-германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно нашим советским людям принадлежала решающая роль в победоносном исходе войны. День Великой Победы советского народа – символ непоколебимого духа и героизма. Ради мира на земле сложили свои головы на алтарь Отечества более 27 миллионов советских людей. Празднование Дня Победы 9 мая было введено указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. О долгожданной победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан. Обязательная традиция Дня Победы – минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Впервые ее решено было провести 9 мая 1965 года, когда страна отмечала 20-летие Победы. С тех пор минута молчания сопровождает каждое празднование 9 мая. Традицией последних лет стало проведение в этот день гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

0: хочу. Я так давно не видел маму.
1: Восьмого и девятого мая – дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. 24 ноября 2004 года Генеральная ассамблея ООН по инициативе России и других стран СНГ своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы. Освобождение и празднование ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Ассамблея подчеркнула, что это историческое событие создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны, и призвала государства, члены ООН, объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами. И таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность. Как видим, в настоящее время урегулирование споров мирными средствами не происходит. Плохо работает Организация Объединенных Наций. Вторая мировая война стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества и продолжалась 6 лет. С 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств, 3 континентов, Европы, Азии, Африки, а также все 4 океанских театра – Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. В нее было втянуто 61 государство – а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 миллиарда человек. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам, став самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Из них численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 миллиарда человек. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам, став самой разрушительной и кровопролитной.

во всей Второй мировой войны решалась именно на Советско-германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. Именно советский народ вел освободительную войну против нацистской Германии и ее союзников, названную Великой Отечественной войной и являвшуюся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. В эти дни в странах, кого коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия, торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, фотовыставки, показы военных фильмов, реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата.

И в настоящее время мир охвачен новыми войнами, часто бессмысленными. И все же всегда, даже в сегодняшней обстановке, есть место для человеческой доброты. Вот один пример. Пожилую женщину спас из-под обстрелов робот. В Донецкой области с помощью наземного дрона удалось спасти пожилую женщину, которая, убегая из-под обстрелов, шла.

шла по дороге, находившейся под огневым контролем войск. Беглянку, которая до последнего оставалась в своем доме в районе ведения боевых действий на Лиманщине и сейчас шла, опираясь на палочки, обнаружили пилоты ингулецкой бригады. За ее спасение взялись бойцы роты беспилотных наземных систем. Чтобы не напугать старушку, наземный роботизированный комплекс накрыли одеялом с посланием «Бабушка, садись!». Когда робот успешно эвакуировал женщину, выяснилось, что ей 77 лет, 53 из которых она прожила в собственном доме, который недавно был разрушен обстрелом. А ведь она чья-то мать. И вот сейчас как раз приближается дата – 10 мая, День Матери. Международный День Матери. Дата события уникальна для каждого года. В 2026 году это дата 10 мая. Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китая и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День Матери. Этому празднику уже более 100 лет. Хотя истоки празднования Дня Матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года в Англии появилась традиция празднования материнского воскресения. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей. С 1914 года этот праздник получил официальный статус в США. Безусловно, День Матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ, образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И не случайно от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери. В этот день дети поздравляют любимых мам с их праздником, с благодарностью за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. А мужчины благодарят не только своих мам, но и жен, подарившим им радость отцовства. Напомним, что в России День Матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В ряде других стран мира этот праздник приходится на разные дни года.

Осталось отметить еще несколько дат в первой половине мая. Праздник весны и труда, 1 мая. Во многих странах мира отмечается международный праздник «День труда», праздник весны и труда, который изначально носил название «День международной солидарности трудящихся», а потом название сократили до «Дня труда». 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс Второго интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. 3 мая – Всемирный день свободы печати. В 1993 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире. В настоящее время ситуация в плане свободы средств массовой информации, безопасности журналистов и свободы выражения мнений стремительно ухудшается, что влияет на реализацию других прав человека. К тому же распространение дезинформации и манипулирование информацией, в том числе использование искусственного интеллекта злоумышленниками, подрывают доверие и национальную безопасность, оказывают серьезное воздействие на институты, лежащие в основе демократии, верховенства закона и прав человека. Всемирный день свободы печати также предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей.

Либерта – свобода по-итальянски. День радио. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданной им первой в мире искровой беспроводной приемо-передающей радиосистемы, пригодной для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи, поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. Сегодня день радио – праздник работников всех отраслей связи отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии. Кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь. А менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества. И, наконец, 11 мая – национальный день, когда можно есть все, что хочется. Исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку. Национальный день, когда можно есть, что хочется, или, другими словами, ешьте, что хотите. Этот неформальный праздник отмечается ежегодно. Точно неизвестно, кто и когда придумал отмечать этот день. По одной из версий, основателем этого праздника, разрешенного чревоугодия, был Томас Рой, бывший радиоведущий, телеактер и соучредитель «Wellcat Holidays and Herbs». Праздник стал известен именно как день, который совершенно не подходит для соблюдения каких-либо диет. Как раз наоборот, сегодня тот единственный день в году, когда можно нарушить все законы, принятые для поддержания или приобретения тонкой талии, и насладиться едой, которую вы действительно обожаете. Сегодня тот день, когда можно не заглядывать в список запрещенной диеты еды. Сегодня можно позволить себе лакомство или то блюдо, которое вы никогда не стали бы пробовать при обычных обстоятельствах.

0: Российский ответ американскому празднику – день отказа от излишеств в еде, день здорового питания, который отмечается ежегодно 2 июня. Прослушайте объявление.
1: Дорогие радиослушатели, с 1 по 31 мая проводится ежегодная акция «Радио 3/Z» по привлечению членов, участников радиостанции в соответствующих языковых группах радиовещания. Мы с нетерпением ждем возможности расширить и укрепить наше членство в русской группе вещания. В ближайшие 4 недели вы заметите, что радиостанция 3ZZZ запланирована реклама в прямом эфире, чтобы сообщать слушателям об акции и поощрить их к продлению подписки и привлечению новых членов. Радиослушатели могут продлить подписку, членство или вновь зарегистрироваться на веб-сайте радиостанции. Это проверено, безопасно и очень просто. Зайдите на веб-сайт 3ZZZ www.3zzz.com.au и нажмите красную кнопку «Membership» – «Подписка» в верхнем правом углу. Далее следуйте подсказкам. Вы также можете позвонить на радио по телефону 94 15 19 28, по которому вам помогут найти ваш членский номер и подскажут, как лучше оплатить членство. Чтобы поощрить радиослушателей, станция проводит розыгрыш призов. Слушатели, которые продлят свое членство в русской группе или впервые зарегистрируются на 3ZZ в течение мая этого года, будут участвовать в розыгрыше призов на сумму более $1000. Мы напоминаем нашим слушателям о необходимости продлить членство, подписку. Ведущие русских программ делятся и продвигают программу в социальных сетях. Мы посещаем мероприятия местного русского сообщества для продвижения русской программы 3ZZ. Всем нам важно поддерживать высокий уровень членства. Русское радио Мельбурна – единственный независимый источник информации, освещающий новости, текущие события, законодательство, культуру, вопросы истории и религии, а также местные события. Независимая русская группа радиовещания действительно представляет наше сообщество, а радио 3ZZ продолжает отражать разнообразие всех языковых групп Мельбурна, штата Виктория и Австралия. Заранее благодарим вас за поддержку.
2: Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. В воскресенье божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге, адрес 1 Морвелл Авеню. Телефон 97-93-59-55. В субботу вечернее богослужение в 5 вечера, в воскресенье божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, в воскресенье божественная литургия в 10 утра, по праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джелонга всех скорбящих радости, адрес 17 Yarron Street, Bell Park, 3215. Телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра.
0: Передача подошла к концу. Слушайте нас по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера на волнах радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Сегодняшнюю передачу подготовила Жанна Габибова. Всего вам доброго и спокойной ночи.